0: край. Мапе ве поздравь, то сын теперь.
1: Boy next door.
0: Знай много, но я чувствую себя как
1: Master.
0: Мапе ве поздравь, то сын теперь. Ведусь

0: раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Spanking.
3: Fuck you, fuck me. Until my dick is drained.
0: Кто не верил в меня, они все еще работают. И мечтаю быть рядом, то когда мы бапаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим.
4: Semen.
0: Какой ты друг ни разу не угостил меня.
3: Разу.
0: Те, кто
1: fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит.
1: Fisting.

0: сюда.
1: Все будет просто.
2: Кач.
1: Упадет.
3: Ой.
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит. Не.
2: Люби, да?
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ass.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: то, что вылетает из этих студийных после прослушивания на
1: прессе
0: становится тем, чем вторят на телефонах, видит бальных рингтонов в формате на не выжить.

0: хочет
1: my ass.
0: Fuck.
2: Вперед и назад.
1: It's bondage gay website.
0: Просто сбросил я словно
3: six hot loads.
0: На стыках
1: fucking deep in ass.
0: Бивает.
1: Dick.
0: Ты поймешь, как
1: fucking coming. Full master. Где? Fucking.
0: Где карьера, где
1: sex.
0: И как
3: oh, yes.
0: Как обманчиво.
1: My ass.
0: Сколько
1: come.
0: Сколько
1: suck.
0: Сколько
1: semen. Fisting.
3: Fuck.
0: И как мало.
1: $100.

0: падает. Где еще такое семя? Где еще такой под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: семен.
1: Новая наркота, формула. Чище, чем лабораторный МДМА. Я объявляю секс в городах, окрашивают танцы в розовые цвета. Ведь это дерьмо. Обвизанный в ноль. Продукт. Без...

Я кручу, і запавши листви, і черчу себе з річного піска, мене маняти, поэтому і ці со мною всегда. Я ось спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будешь пить? Ищи меня по dungeon, зови меня на party. Я беру bedhop and mano, иду гулять по dungeon band. Я пишу на руке, на не перейду.

0: Billy!
1: Где ты?
2: Latest.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
2: Алисы.
3: Вы готовы, дети?
2: Yes.

сидеть. На 95% безопасный секс. Я прекрасно чувствую себя. Тому причина, не догоняют, не отличают. Нужно просто попробовать.

0: Семен.
1: О, мастер.
2: Яростный
1: гей
2: секс. Когда нас бой пошлет товарищ.
1: Ну и...
2: Dungeon Master.
1: Sitting on place.
2: Заводов тек и труд колхозных
3: машин
2: мы защитим, свою храня, ударной
0: Семен
2: орудийных машин и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Семен,
1: пойдут по мясту
2: яростный
1: гей
2: секс. Когда нас бой пошлет товарищ
1: Нури
2: и Dungeon Master
1: Sitting on place.
2: Пусть помнит,
0: как
2: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
0: Something.
2: Следим чужой
1: Smart.

0: будет мат повсюду и везде. Тогда
1: stick ты... finger
0: мистер Тёры и
1: пальцы. Do this thing fucking deep.

0: цветник.
1: Слышь, когда нас
0: бой
1: пошлет товарищ
0: Мой
1: и Dungeon Master.
0: Цветник.
1: Слышь,
2: I'm an artist. I'm a performer.

0: sex. Uh-huh. Boy next door.
1: Да-да, говори.
2: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
3: Бам!
1: Сколько?
2: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: dick.
1: День и ночь, круговая страсть.
0: Play.
2: Make me come.
1: Каковая власть.
2: Turn me on.
1: Этот как хочу украсть. Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Coming in dungeon.
4: Suction.

детка, я не дам тебе. Coming. Я не дам тебе душу, максимум, что это то. Может быть чуть больше, если ты. Dungeon Master, Artist.

0: blue.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come in ass.

0: Cox.
1: Стервятники почуяли.
2: Пахлоус.
1: Как и кто.
3: As we can.
4: Ренейно.
1: Покосая.
4: Fucking cunt.
1: Ох,
4: gay sex.
3: Really?
1: После изнасилования.
4: Boy ass.
2: Ржай.
0: Так.
4: Do you like what you see?
1: Ну-ка.
4: Stick my
1: ass.
4: Fist in the ass.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.
0: След, спасибо и на том, спасибо за...
2: Fucking coming.

0: clash of spanking.
1: Спасибо и на том, спасибо за.
2: Я fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молчу, поклянусь.
0: Wee wee.

0: Или игра с самим собой. Твой
1: пауэр крутой. The semen.
0: Теплым тебя накрою. Когда-нибудь меня кроют. Обожаю кровью. Кровью. Стропон входит в
1: болью.
0: Это как
1: Dark Fantasies.
0: За вами
1: The semen.
0: Мою. Ношу под губою.
1: Бой.
0: С тенью.
1: Бой.
0: С тенью. Или игра с самим собой.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг. Бой.
0: Нужен
1: фистинг. Бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой. Фистинг,
0: а.
1: Нужен фистинг,
0: да.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Вулканцы,
1: the semen.
0: Вакцины, уже не отцы. Не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
1: фистинг.
0: И вкусе, я
1: фистинг.
0: Кто не играет, Кристина. Сироп, кабина, все будет как
1: the semen.
0: Люди,
1: do.
0: Semen.
1: Люди, do.
0: Semen. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
1: The semen.
0: Не певцы. А он похож на
1: The semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не куси я
1: фистинг.
0: На фоне играет кристин. На фоне играет кристин. На фоне играет кристин. Вспоминаю
1: фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой. Фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой. Бой, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой. Фистинг, бой,
0: да.
1: Нужен фистинг, бой,
0: да.
1: Нужен фистинг, бой,
0: да.
1: Нужен фистинг, бой,
0: да. Да.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой,
0: когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой,
0: это ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой,
0: кристин. На фоне играет кристин. На фоне играет кристин. Вспоминаю
1: фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой. Фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой. Фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.
0: Да.
1: Нужен фистинг, бой.
0: Нужен
1: фистинг, бой.

0: Когда были молодыми, друг друга так любили.
1: My Billy Master.
0: И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою.

0: Бой так.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Dark Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: dick. Как на пример, эй, мы курим
1: именно.
0: На пример, эй, мы курим дик. Как на пример, ты не сумел, мэй,
2: coming in your ass.

0: Вы были мои любимые. Но сейчас вы оба скатились. Своим.
1: Fisting.
0: Вы опозорили всю.
1: Gay party.
2: Не уходи.
1: Pull up for master.
2: Мы заслужили все.
1: The spanking.

Спанкинг. Руу. Тинет. Сука. Она заткнулась навсегда. Сука. Крутой в руки. Лейка. Вытяни. Еще сколько. Типа груда.

0: Thank you. God bless.
1: Смотрят на сверху строго, под ногами лежит дорога прямиком. Если не сотрутся и не заражает, мы дойдем, доплывем, доползем.
0: Билли Харрингтон.
2: And next door turns me on.
1: Кто-то пьет, вот не так. Кто-то в кладет имбирь.
2: Been asked.

0: Ты предполагала, что мою покинет
1: fucking shit.
0: И по транс мы будем
1: fucking coming.
0: Но жизнь,
1: boy,
0: я хлебнул
1: my cum. This thing ass.
0: Вкус

0: Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения пай мальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел хоббик он. Именно. Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и гобил.
0: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
3: Гей.
2: Без забот.
0: Счастливое детство.
2: А
3: стикфингер.
2: Не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Именно. Именно.
3: Фокин.
1: Именно.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Именно.
2: Белый.
1: Именно.
2: А остальное все дребедень.
0: Остальное все дребедень. Дальше что было?
2: Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дек.
0: Большие.
1: Именно.
2: Стол. Мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех
1: Именно.
2: На свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Именно.
3: Именно.
1: Фокин.
3: Именно.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Именно.
2: Делай.

0: зеленый.
1: Boy next door.
0: Не мерцает мотор. Посмываю.
1: Come.
2: Really?
1: Coming. Coming.
0: Coming.
1: Bondage.
0: Кидай на стол. Фортуну ко мне.
1: Next door.
0: Неуловимый будто
1: бетон.
0: Мои тени крутят по столу.
1: Как, как, как, как, как.
0: Весь мой сияет как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Кружит.
1: Как, как, как, как, как.
0: Весь мой сияет как.
1: More.
0: Как.
1: More.
0: Хочу себе.
1: Семен. Семен. Семен.

0: latex glove.
1: Boy. Had me luckily.
2: Swallowed my cum.
1: Попробуй.
2: Fucking cummy.
1: Попробуй.

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Do anal.
1: Надо. Опять кажется, что кружится.
0: Latex club. Come.
1: Мармеладный янец.
0: Swallow.

0: fucking coming.
1: Это просто
0: gay sex.
1: Только правится в луки, только кофе на...
2: Suction.
3: Spanking.
0: Anal.
4: Fisting.
1: Она меня не...
4: Любит.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю. Ведь Dick. Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром для меня бывает трудно эти первые.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучным.
2: Stick your finger.
0: Пока.
3: Открывай.
4: Next door.
5: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
4: My ass.
0: Ведь

0: принял. Это точно не пути назад. Каждому рядом со мной наш давно поебать. Если увидел, не избежать. Я знаю, где ты, но ты не знаешь,
1: что у меня.
0: Поколение, что держу твоих ног, когда я сделал. Я не нуждаюсь, как и мучить. Мы поколение.

0: Suck this in
1: the spanking.
0: Roll na mek.
1: Set na mek. 300 bucks. Эти баки сити кас. Я пока на краш. Суки твои буду. Fisting. Она зовет меня. Master. Я легенд как твой. Но такой. Coming. Boy. Бад Вилс. My cum. Oh, gang it up. Дум эт не пох. Gay party. На пох. Хуй огромный как пенис. Нам

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что
1: сетка
0: растопима.
1: Люб,
0: ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: Boy Next Door. Karangin natin. Karangin natin.
1: Fuck you!
2: Gang it up.
0: Karangin natin.
1: Fuck you.
3: I love money.
0: No, I don't do pain. Oh, I'm fucking coming.
4: Здравствуйте.
1: Fucking slaves.
4: Это MC.
2: Gay.
4: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе.
1: Yeah.
4: Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали!
0: Two bad cops.
4: Макароны, помидоры.
0: Good thing.
4: Я тебя люблю, а ты?
0: Some good. Two bad cops.
4: Макароны, помидоры.
0: Good thing.
4: Я тебя люблю, а ты?

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие.
2: Или...
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
3: 108 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
4: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
5: Фэн Даркхолм
6: сказал, что эти
7: Бэткакс
6: можно найти только в темноте.
4: Чего, блядь?
6: Фэн сказал, что они светятся.
4: Светящиеся
7: Бэткакс.
4: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
3: Общее число видов может достигать 500 000, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов.
6: Дай 5.
4: Ой.
6: Вот видите, наука на моей стороне.
8: А светятся они как? На светодиодах?
3: Люминесценция у... Возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани, в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет служит предупреждением о его ядовитости для...
8: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.
9: Опять пришла. Доверчиво опять защемит и в дом влезет.
10: Dungeon
9: пойдет.
10: Next door. Do you like swallow cum?
9: И вместе
10: ass we can.
9: Стой, что-то.

0: зробив.
1: Сер, так.
0: Мені хватить сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: В Твери. Немерено. Лежит на
3: фингере.
2: Тяжкий. Владимирский ветер северный. Когда я
1: rip the skin.
2: Жизнь разменена. Но не
3: секс turns me on. 300 bar.

0: foot pants.
1: Bondage. Glove.
2: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Как мне твоя
1: семен
2: нужна. Владимирский
1: ветер северный. Webmaster.
2: Из Твери.
1: Calm.
2: Немерено. Лежит на
1: finger.
2: Тяжкий.
1: Lay.
2: Владимирский
3: ветер северный.
2: Хотя я
4: rip the skin.
3: Жизнь разменена.
2: Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

0: Анжель на звезды.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Девка.
0: Fisting is 300.
1: Девка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
2: дик.
1: Может быть, чуть.
2: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
2: Fucking bitch.
0: Stick your

0: Finger.
1: Monster.
0: Coming.
1: Monster.
2: Chief boss of this gym.
1: Tesla.
0: Hot load. Boy.
1: Во мне прется.
0: I do. Hey, no.
1: Monster.
0: Swallow.
1: Как соска.
0: Semen.
1: Из воска.
2: Слышь.

0: Fantasy.
1: Мне сложно, мне
0: horny, wild.
1: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
0: the semen.
1: Зависим, будто игры по эксу, коли смерть на сетке трек.
0: Back up.
1: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
1: Есть я зависим, а значит мне
0: horny,
1: мне
0: wild.
1: Мне весело, а с неба хмурого я
0: full master.
1: На завтра строю планы, но судьба имеет чувство юмора.
0: Секс.
1: Большой прикол, если

0: жизни еще горит. Hot loads. Пяти ноку. The semen. Кукули выпадает случай. То одни вине, другие что с кем. Fisting ass. Не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто обсуждают. Люди не понимая, скалят как бешеные. Bad cocks. Свой же тянут поводы, курсы вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из них способны выпирать ошейники.
1: Dart entities. Horny. The wild.
2: Ты в себе разберись. Каждый от
0: себя
2: зависит. Будто игры по эксу. Коля смерть заносит китрайк.
0: Кто
2: важно не терять его вес.
3: Есть я зависимость, значит мне.
1: Horny. Wild.
3: Не терять.
1: Dart entity.
3: Мне сложно, мне.
1: Horny. Wild.
3: Мне весело. Ты в себе разберись. Каждый
0: The semen.
3: Зависит. Игры по эксу, коли смерть заносит хитрый.
1: Bad cock.
3: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
3: Если я зависима, значит мне.
1: Horny. Wild.

0: через окно performance artists. Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал. Boy next. На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: oh.
0: И свой
2: ass.
0: Как правильно
3: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа не готовы рвать это
3: Dick.
0: До костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Please.
0: И есть два типа другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зад. Смотри, не разорви.
3: You ain't
0: all. You нет в темноте.
3: My cum, that turns me on.

0: виду.
1: Да, да.
0: Наплевал на
2: stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
2: suck
0: пускай.
1: And
0: всем казаться подбирать платье. После новой творять, так что
1: dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят
2: gay sex.
0: Не скажут
2: don't do anal, just lube it.
0: В ответ, смотри, не разорви.
2: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
2: $300.
0: Набили кошельки и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с... Чтобы
2: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берут
2: спи, не
0: замечая потерь. И чистая, как слеза.
2: Бэээ.
0: Два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смартостей.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
2: You ain't no.
0: You need to eat. Два. Типа,
2: дик.
0: Дик.

0: смотрю на разорвет.
1: You ain't no.
0: You need me. Двое. Двое. Смотрю на разорвет.
1: You ain't no.

0: sex club.
1: Мой людской молвой мечтать.
2: Now there's an answer to my phone.
1: Бой за права, не права. Бой за право провести этот...

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass.
4: Игрушка. Твоих
2: руках. Finger.
4: Не спутать.
0: Sad cock.
4: Никак.
2: Suck.

0: Идет солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Мляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: We пору встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу его ждала.
1: Oh yeah.
0: Одел солдат и обалдел.
1: It's bondage.
0: Ведь мало стало.
2: Fuck.
1: Fantasy.
0: Богата, разве мог он ожидать такого?
1: Dungeon Master.

dungeon master. It don't got no. Stick your finger down, turns me on. Подтяни мне свою. Bad cock. Dungeon master. Идет ко дну. Dungeon master. Идет ко дну. Stick your finger down, turns me on. Подтяни мне свою. Bad cock. Dungeon master.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
3: Bad cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger that turns me on.
1: Протяни мне свою.
3: Bad cock.
0: Dungeon Master.

0: Затупились
1: horny
2: dick.
0: У ребят ушек захмелели
3: fucking slaves
0: от лихой.

0: алугась.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Yeah. Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass.
0: Ow!
1: Suck.
0: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: my ass.
1: Fan. Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Да что?
1: Fucking coming.
4: Или отсмеялся я. 300. Вперед. Почему?
1: Do anal.
4: Так.
1: My dick.
4: Опущены. Сколько?
5: Thank you, sir.
4: Всем не достает.
1: Suck.
4: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: так.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
2: Ass.
1: Или я дрожащий, или
0: семен
1: имею? Ищу вот наши мальчишки. How much is the
0: fist?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
2: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: Отчего
0: ты не... Coming.
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: секс
1: на Марсе, что нам...
0: Swallow.
1: Греции? Я... Yeah. Что
0: Dick.
1: Грядущий
0: Ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Gay fisting.
1: С чего начинается родина? Жизнь или...
0: $100.
1: Почем?
0: Latex.

0: next door.
1: Удружил, въеду мерзавец, подложил.
2: Не успел убежать.
3: Fisting ass. Stick my
4: legs.
3: Fist in the ass.
4: Warning.
3: Gay. Sex.

0: next door.
1: Next door. Next door.
0: Boy next door.
1: Boy. Boy. Next door.
2: Leather
0: hat. Two piercing.
2: Looking big.
0: Team
2: with.
3: От больших
0: boy next door.
3: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
3: Там другие люди.
2: Fuck you.
3: О которых совсем не поют, не снимают про них.
0: Sex.
3: Ведь они не в формате
0: bondage, gay website.
3: И не пишут про них.
4: Leatherhead.
3: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не не знают ни
5: Billy Harrington.
3: В барах они не бывают. И в соляриях
4: don't do anal.
3: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на
4: dungeon
3: культуру. Не сидят в контактах
5: Нико Нико Дога.
3: А

0: там зиккурате. Two bad cops. Вавилонской Dungeon. Мертвых, который череда одних черных. Колизей нереализованный. Boys. В клубе одинокий.
1: Real man.
0: Да заебался ждать.
2: My ass.
3: Billy Harrington.

0: В этом зиккурате Тюдакас Вавилонской Данжин мертвых Которая череда одних черных Я пока тебе не мягать пару часов Но все Я тебя понимаю, ты однажды
1: Билли Харрингтон

0: Two bad cops.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep Dark Fantasy.

0: другой плане.
1: Это начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще я слабо.
2: Данжен Мастер.
0: Это образование. Родители хорошо занимались Кейт. Воспитанием. Но лучше работы я так и не смог найти.
3: Тут или... Celebrate или suck some dick.
0: Программа типичная. Ask дать dick. Взять. И каждый...

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова бортавом для нашего столика черный.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Wait next door.

0: сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду, вот есть же нормальные песни.

0: fucking coming.
1: Горечи. Spanking.
2: Что случилось?
3: I ripped the skin.
2: Не могу поверить, ты играешь.
3: Hey, boy.
0: It's a fucking.

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
1: Ой. Не может поймать GPS.
4: Это как? Спутник же ловит везде. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... то там тоже связь постоянно пропадала.
1: Ой. Прототип, он иногда глючит. Брат, такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
1: Ой.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандидж?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандидж?
4: Блядь. Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
1: Ой.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На Horny.
3: Карты! Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Ох, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
0: Вы выезжаете на Холия Драйв.

0: пиздят. Boy next door
1: хочет нас посадить на
0: some dick.
2: Fucking slaves.
1: Уже лишились своих
0: ass. Amazing.
2: Suction.
0: Master.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под из
4: Purple. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: Stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: такой чел, тупо вообще какой-то тем, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус, такой, блядь.
1: Да ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ёбаного ануса, пойми нам.
2: Dungeon Master. Вредный. Нет со мною никакого. Bondage, gay website. It's all male.
3: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
2: Gay sex.
3: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
2: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
3: Только мне не предлагайте. Толкуй. Нет. Говорят, я вредная.
2: Bad cock.
4: Yes.
3: Мои кузы надоели. Лучше-ка послушайте.
2: Dungeon Master.
3: Дайте мне челюсть.
2: Буду я... Gay sex.
4: Yes.
3: Мам, не жди меня.
2: Fisting так, 300 bucks.
3: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
2: Gay.

0: Станет им со мной ужасно. Я стараюсь быть такой, чтоб качать.
1: My ass, swallow my cum.
2: Door.
0: Говорили мне.
3: Dungeon Master.
4: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
0: Выбирай! А чтобы...

0: это сарам уай.
1: У тебя нету
2: семена.
3: Пенис
1: тоже.
4: Ой, Надя, не грусти. Значит, есть куда расти. Заданим.
5: Play with Zach.
2: The semen.
4: Путин.
2: The semen.
4: Путин.
6: Gotcha. Party.
7: Gotcha.
6: Party.

0: семена.
1: Пропала две птички, тоже поможет. Но поможет, нету сил не кричать.
2: Stomatolog, где найти? Где найти? Bad cock.

0: хорошо. Значит, надо добавить.
1: Hot lotion.
0: Чтобы стало
2: amazing.
0: Хотя бы
2: gay sex.
0: Ведь мы
2: subject.
0: Для того, чтобы
2: fucking coming.
0: Мы
2: suck some dick.
0: Для того, чтобы
2: fucking coming.

Море таблеток, а кто-то просто, кто-то выходит в супер игру на поле, кто-то находит втроем навес, кого-то вштырило сейчас в общественном, кто-то в прямом эфире на фабрике, кто-то не парится, что у него пропали, а кто-то наслаждается работой.

0: Had cock. Had cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Бонг.
3: Офигенный,
0: как?
3: Но так мало, сколько ни, но не
0: спанкинг.
3: Держи,
0: как?
3: Тебе так говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Come shot.

0: я понял это утром. Глазея, походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

если быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в фэнтези.

0: time and let me go. Gay. Gay. Gay.
1: Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. The semen come.

0: и в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: хмурая
0: юная
2: ass
0: или пьяный британский рай, так или иначе приходится класть
2: back up
0: по трамвай, как будто решил
2: самым amazing
0: способом, но круче трамвая виселица, мой способ будет особым, а после я буду лишь рад, что моя песенка спета, но пока я просто
2: full master and slave.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне это, детка, только что мне это. Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. И хуже Purple, ты G13. Он нужен мне как ripped детка, you know what I mean. Вот только, только что мне это, вот только, только что мне это. Я лучше, тихо позову тебя, детка, я просто пью.

0: Слышь?
1: Some dick.
2: Get your ass
0: рядом с нами, нам важен.
3: Boss of this gym.

0: Skate Sense. Website?
1: Semen.
0: Fucking. Oh, latex glove. Anal. Dungeon. Suck. Fuck. Gay sex.
2: Billy.
3: Coming.
0: Называет в ухо. Не плачь. Моя fucking молодость. Нам ли бытовухи? Мы еще многое можем. Нам только бы. Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
4: Пока нас еще не зарыли в землю.
3: Как fucking slay.
4: Списанных. Ненужных.
0: Fucking coming.
4: Немодных. Неизлечимых. Бой!
0: Моя
4: молодость.
0: Dick.
4: Обязательно будет тем.
0: Anal.
2: Enjoyed the lash of the spanking.
4: Вселенная дарит.
0: Oh, I'm coming.

0: beautiful dungeon.
1: Бесконечно
0: My anal.
1: Согрет. Я вдали вижу
0: Dungeon.
1: Которого нет. Где легко найти приют? Где наверняка
2: Banking.
0: Banking up.

0: thick finger.
1: Что судьбой дано? Пусть.
2: Pull up our pants.
1: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных
0: семян.

0: Сколько не пытался разобраться в
1: Эй,
0: я устал.
1: Boy, next.
0: На моем пути встречалось много разных. Все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: oh.
0: и свой
2: ass.
0: Как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два. Типа не готовы рвать это
1: Dick.
0: Для костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Please.
0: И есть два. Типа другие никогда не оставят. Стоящие за уперты зад. Смотри, не разорви.
1: You anal.
0: You нет в темноте.
1: I come. That turns me on.
0: Ну а что если каждому нужен отдельный
1: That cock.
0: Ведь этот вроде
1: Swallow.
0: Ну
1: fuck you.
0: Прям след этот вроде
1: Нет,
0: ну исправился в момент. Этот цвету
1: Bastard.
0: Наплевал на
1: Wait. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
1: Suck.
0: Пускай
1: An ass. And full mask.
0: Всем казаться подбирать платье. После новый творять. Так что
1: Dungeon.
0: В огне. Другие никогда не подставят
1: Gay sex.
0: Не скажут
1: Don't do anal, just lube it.
0: В ответ, смотри, не разорви.
1: You're wrong.
0: И он нет. Будь готов.
1: Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь
1: I'm a stick.
0: Один.
1: $300
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
1: Oui-oui.
0: Чтобы
1: Coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни ей два. Типа одни готовы впрямь тебя до конца.
2: Spank.
0: Берут с
1: Fisting.
0: Не замечая потерь. И
1: Come.
0: Шестая, как слеза.
1: Master.
0: И два. Типа они могут прощать даже самых
1: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет, и ей два. Типа.
1: Дик.
0: Дик.

0: finger in ass.
1: Ну и что зато на сцене я
2: Сак Симен
1: без остатка перед вами, перед всеми. Вот
0: amazing performance artist.
1: Вот вся тайна и разгадка.
0: Do you like what you see?
1: Натуральный
0: Сак Дик fantasy.
1: Такой один и молодой.
0: Boy next door
1: и
0: turns me on.
1: Натуральный
0: Сак Дик.

0: Suck some dick.
1: Будем вместе.
0: Suck some dick.
2: Я смотрю на твою
3: семена.
2: Как? Ты стала сексуальнее.
4: Fucking coming.
2: Тебе так идет мой
4: fisting your ass.
2: Тебе так лицу мой
4: bondage. Latex gloves.
2: И твоему новому
4: master.
2: И твоему новому
4: master.
2: И твоему новому
4: master.

0: Master. Master. Master. Master.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
0: Fantasy.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
0: Fantasy.
4: Ну дикий бой по нафиг, конечно же, были попизжи. А помнишь ту самую, только тебе посвященную
2: Спанки.
4: Да, много хороших
2: ass.
4: Помню среди твоих
5: мы как boy next door.
2: Really?
5: My ass fucking deep, you anal.
6: Thank you, sir.
5: Кто там swallow come.
4: Не важно, просто будем откровенны. Мы персонажи из разных
0: Dungeon.
2: В твои пять.
4: Вселенская печаль. И кого-нибудь с огромным и твоему новому
0: Master.
4: И твоему новому
0: Master.
4: И твоему новому
0: Master.
4: И твоему новому
0: Master.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
4: А ты разбила мне
0: Fantasy.
1: Suck some dick.
2: Pants.
3: Coming.
0: Fantasy.

0: applauding today. We must pull up our pants time and time again.
1: Я очень-очень
2: Morning.
1: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
2: Coming.
1: Пролил мы темный
2: Dungeon.
1: Логово полчищ
2: Morning.
1: Но и сквозь
2: Game.
1: Чувствует,
2: Finger.
1: Чекочет
2: Arnold.
1: Мы морщим брови, ищем
2: Master.
1: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить.
2: Fisting.
1: Да срочно, но все просто.

несколько вариантов разные. Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого.

найдешь его на кладбище имени. Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов разные. Самому сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени. Сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого. Под этой землей.

0: next door.
1: Меня пленяет равный. Really? Просто нет, мне ответь на лют. И ты смогла подеть.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slaves.

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы, под их сила. И к тому же они мудры. Старым лавсем поголовно им.
0: The semen.
1: Не чужды. О, суета моя.
0: Fisting.
1: Лония. Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.

0: fucking stick.
1: Ловите мых.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот на
4: Suck. Let your head.

0: gmail.com. Mask.
1: Weed.
0: Latex glove. Fisting. Latex glove.
1: Darkhold.
0: Mask.
1: Weed.
0: Latex glove. Fisting. Latex glove.
2: Some dick.
3: Тянешь свой рот, что шуршит ты близкий, тварашек полоски, как всяк близкий, так свой
0: Master.
3: Принский долг тянется
2: дик.
1: Fuck you. Bondage master.
3: Так что поражаю.

0: Hot mode.
1: Next door. Gay. Gay.
2: Dick.
3: Ну ехать некуда, а все идут
0: Banging up.

0: даже
1: long latex glove.
0: Когда
1: fisting boys,
0: смотрю свысока. Тебе так идет статус
1: gay movie star.
0: Что я
2: suck some dick.
0: Не пойду пока.
3: Ah!

0: sure. And bondage. Welcome to bad cocks. Fisting is 300 bucks.
1: Меня так не прет даже
0: Latex club.
1: Когда
0: Fisting с тобой
1: boys. Смотрю свысока. Тебе так идут статус
0: Gay movie star.
1: Что я
0: Suck some dick.
1: Не пойду пока.

0: даже
1: Latex Club.
0: Когда
1: Existing
0: с тобой
1: boys.
0: На флэш смотрю свысока, тебе так идут статус
1: Gay movie star.
0: Что я
2: Suck some dick.
0: Не пойду пока.

0: завтра и
1: Full Master Band.
0: Мне занято
1: Anal
0: Fisting.
1: Yes, we can.
0: Я гублю
1: On Latex Club.
0: Yeah.
1: Master Band.

0: Sí.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
2: fucking slay.
1: Делаю вдох, так пахнет
0: мой ass.
1: Я искал тебя вечно, вот
2: fucking slay.

0: Знамя развиваться. Знамя
1: fisting.
0: Знамя
2: spanking.
0: Знамя
1: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: Я больше не могу играть, а я именно пес. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь
1: Latex,
0: но из-за вечных бэков теперь не могу идти тоже и даже. Наше сочетание забавное, не правда ли собрание? Ты странно, что я думаю об этих
1: Latex,
0: но я думаю о любовь, и мне что-то связанное. Я с трудом понимаю, кто
1: Dungeon Master.

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я солдат лишь полгода летал на тысячелетний. Месяц там, идут очередями, я где-то.